0: понимаю, что будет, подожди.
1: Just coming in now, I'll send you a test message.